0: I raised a woman, so I'm not 129-82 Park Heights Avenue, West Belvedere, on the corner. 4-4 for the yield, ma'am. And I raised a woman, so hold on. 29-82 Park Heights Avenue at West Belvedere Avenue on the corner, for 17-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
1: And you've heard your one respond, medical alarm 51-70, 714 North Melbourne Avenue, from Monument, Madison, lift assist. And you 51 respond, medical alarm 51-70, 714 North Melbourne, between Monument and Madison, lift assist, 714.